Шути, Джурджа, шути, Джурджа, шушти ми кимоно, шушти ми кимоно. Нисам Ленон, нисам Ленон, нити Йоко Оно, нити Йоко Оно.

metafizic и с надъярелнок станеш твари. Логике чели салакочом реже. Сабия, па поново вари.

Шути, Джурджа, шути, Джурджа, шушти ми кимоно, шушти ми кимоно. Нисам Ленон, нисам Ленон, нити Йоко Оно, нити Йоко Оно.

тебе однос, тебе однос. Я так кривень космос, я так кривень космос.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушных водича.

0: Фискисана.
1: Ха, что ж ты, а, куча моя? Бензина не стало. А мора сад помало. Ах, то видишь. Аргентина. Лаганиза.

0: suo пизду материну.
1: Миссия доброй воли евро для изготовления никаким плодом.
0: Мир нейка!
2: Поред доброго программа, треба и среча да нас прави.
0: Оп, шаруя!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мир невенка! Мир невенка!

твой живот геброй. Перманентно твой живот геброй. Абсолютно твой живот геброй.

і асесям нормально. Я асесям нормально. Я асесям потпуно нормально. Єдино кад се откачим тотално. Я асесям нормально. Я асесям нормально. Я асесям нормально.

дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре.

машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Фабрике автомобила Прибой. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

шестнорога и мама. Солнечная и месячина, месячина, я. Седела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена там.